вовсе мишкой, дал нам отдайка моя держей. Я не вижу знакча, пять дня карт, дал послабче, гей дежу дичь дать.